0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет облачно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 20 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит с ценами и почему не стоит слишком много работать.
0: Новости.
1: Власти Беларуси смогли повысить долю современных образцов оружия в военных структурах нашей страны. Об этом заявил президент Беларуси во время совещания о развитии национальной системы вооружений до 2030 года. По словам главы государства, сейчас почти половина арсенала отечественных войск состоит из актуальной техники, оборудования и других средств. Например, подразделения получили современные бронированные машины и защитные комплекты для солдат. Годовая инфляция в Беларуси составляет около 5,5%. Такой информацией делится Национальный статкомитет. Ведомство сравнило показатели в апреле этого и минувшего годов. Согласно расчетам, продукты питания и непродовольственные товары несущественно подорожали. При этом средняя стоимость фруктов и овощей снизилась по сравнению с мартом. Напомню, власти Беларуси ожидают, что по итогам года цены в стране вырастут не более чем на 7%.
0: К новостям в мире.
1: Министр обороны Латвии Андрис Спруц подал в отставку. Причиной такого решения глава ведомства назвал недавнее проникновение дронов на территорию Прибалтийской республики. Один из беспилотников потерпел крушение рядом с одним из нефтехранилищ. Руководитель считает, что его уход с должности поможет уберечь вооруженные силы страны от политического скандала. Новым министром обороны Латвии станет Райвис Мелнис. Он занимал различные высокопоставленные позиции в военных структурах официальной Риги. К новостям регионов. Почти 90 социальных объектов Минской области имеют устаревшие пожарные системы. Об этом стало известно на очередном заседании Минобл-исполкома. В администрации отмечают, что примерно в половине организаций аварийные комплексы нужно модернизировать. На оставшихся объектах оборудование признали достаточным для выполнения положенных функций. Глава центрального региона Алексей Кушнаренко поручил оперативно обновить отмеченные системы пожаротушения. И в завершение выпуска. Длительное время работы может увеличивать риск появления лишнего веса у людей. Так считает международная группа ученых. Они изучали состояние участников эксперимента из более чем 30 стран на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, что общее годовое время трудовой деятельности прямо связано с увеличением веса. Специалисты объясняют такой эффект рядом факторов. Например, люди с меньшей занятостью испытывают меньше стресса и чаще занимаются спортом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, Минск, доброе утро! 7:13, вы слушаете «Минскую волну» 97.4 FM. Это улетное утро. И знаете, что в это время происходит с вашим мозгом? Он только что понял, что кофе — это, скажем так, не вредная привычка, а легальный способ стать человеком. Поэтому не тормозим, газ в пол, потому что впереди будет только много движения. И бодрый факт нам всем для рывка. Оказывается, субъективно время бежит быстрее, чем когда вы делаете новое дело. Именно вы сейчас начнете делать день, скажем так, с небольшого действия, а не зависания в телефоне. И поверьте, вечер скажет вам спасибо за лишний час жизни. Поэтому не теряйте времени зря. Уже начинаете действовать, творить, ну или хотя бы заниматься рабочими делами. Поэтому телефоны убираем, включаем улыбку на максимум, потому что мы начинаем этот день на скорости улетного утра. Ну а также узнаем, что у нас там будет сегодня на улице.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами, а по юго-западной половине во многих районах прогремят грозы. По юго-западной половине, кстати, ожидаются также еще и сильные ливни вперемешку с градом. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от 17 по западу до плюс 25 по юго-востоку. В Минске также ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, но с вероятностью 80%. Возможно, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром до плюс 11, днем до плюс 22. Ну, слушайте, это уже совсем другое дело. Пока дресс-код, шорты и майка я бы все-таки не рекомендовал, но все, на самом деле, к этому начинает идти, и это радует. Однако, если вам все равно холодно, то давайте погреемся следующим планом на этот час. Итак, вторник начинается, и под конец часа мы с вами посмотрим, как он пройдет, по мнению звезд. Как вы уже догадались, наш фирменный гороскоп в деле. Ну, а через несколько минут я развею миф, что Беларусь — это неинтересная страна для посвящения европейцев. Ну что ж, мы снова встретились здесь, а это значит, что день пройдет улетно, и все это под музыку на Минской волне.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Пока многие из нас собираются на работу, в стране уже целый поток гостей. Слушайте, оказывается, европейцы все чаще приезжают к нам просто так, по безвизу. И цифры такие, что голова идет кругом. С января, внимание, уже 66 с лишним тысяч человек из 38 стран Европы. А за все это время, как работает этот безвизовый порядок, безвизовый режим, то и вовсе больше, чем полтора миллиона, так. Это же почти как население целого города-миллионника. И кто к нам чаще всех ломится, как вы думаете? Ну, конечно же, соседи. Литва в огромном отрыве. 687 тысяч гостей. Латвия чуть поскромнее, 424 тысячи. Ну, а Польша на третьем месте со 145 тысячами туристов. Вот представляете, у них выходные, и они к нам. И на самом деле это прекрасно. Ну и, наверное, вишенка на торте для тех, кто не успел. С 4 по 31 июля специальный подарок. Славянский базар в Витебске. Ну, нет, наверное, билетов могло бы уже не остаться, но тут и правда неправда. Там без виз аж для 71 страны. То есть гости со всего мира могут прилететь, скажем так, оторваться на фестивале и улететь счастливыми. И никто не спрашивает, а где таки ваша виза? И знаете, я понимаю, почему такой большой поток людей. Во многих странах думать о спокойном пешем ходе по району, в котором чисто, зелено и приятно, это уже, знаете, роскошный максимум. А для нас это базовый минимум. Города растут, облагораживание идет полным ходом, а главное, нет никакого перегруза по шуму. Ну, главное лично для меня. Это я уже на самом деле не говорю о том, что наша кухня это выше всяких похвал. То есть, представьте, да, для любого гостя Беларусь это новый, спокойный и уютный мир, в котором хочется сбежать от западной суеты. Особенно приятно, что для наших соседей вся эта чехарда с закрытием-открытием границ – это вообще не помеха. В общем, ждем гостей. Ну а безвиз, кстати, по указу президента продлили аж до 31 декабря. Так что и осенью, и зимой милости просим. Только кофе свой берите сами для того, чтобы, скажем так, поиграться на сравнении и понять, где точно лучше. А мы-то знаем где. Ну что ж, дорогие друзья, такова была новость о том, что все-таки, как бы, кто бы что ни говорил, наша Беларусь прекрасна и для жизни, и для посещения. Ну, а посмотрим, насколько будет прекрасный день через несколько треков в рубрике «Гороскоп на удачу», потому что звезды сегодня рассказывают, ну, очень многое.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Иногда бывает так, что в ритме наших жизней мы забываем сверяться с календарем, и понедельник, и пятница сливаются уже в одно целое. Но давайте будем различать каждый день и насыщать его важными предсказаниями. Допустим, начнем с Овнов по старой доброй классике. Ваша импульсивность сегодня сыграет вам на руку. Начатое с утра дело само понесется в гору. К вечеру позвольте себе, скажем так, немного расслабиться и не анализировать чужие слова. Тельцы. День идеален для приятных покупок и уютного быта. Финансовая интуиция вас не подведет, поэтому постарайтесь избегать споров за ужином, чтобы сохранить душевное равновесие. Близнецы. Будьте открыты для коротких диалогов. Случайная фраза коллеги станет ключом к решению старой задачи. Вторая половина дня подарит легкость и желание делиться идеями. Раки. Сосредоточьтесь на себе. Небольшая пауза в делах принесет больше пользы, чем суета. Эмоциональный конфликт с близким человеком сложится, скажем так, сам собой, без лишних слов. То есть сегодня все у вас как по маслу, раки. Главное, смотрите на себя. Львы. Вам захочется быть в центре внимания, но лучше проявите щедрость души, а не громкость голоса. Один комплимент, сказанный вами сегодня, вернется вдвойне. Девы. Мозг работает четко, поэтому утро посвятите сложным задачам. Они решатся играючи. К ночи дайте себе отдых от критики, даже от мысленной. Весы. Сегодня легко находить компромиссы, поэтому используйте это время для укрепления рабочих или личных связей. Не принимайте решений после 16:00. Лучше прогуляйтесь. Скорпионы. Тайное станет явным, но это только к лучшему. Правда, сегодня не ранит, а скорее освободит. Поэтому спрячьте список дел подальше и сделайте что-то спонтанное. Стрельцы. Энергия бьет ключом, но направьте ее в одно русло, иначе рискуете распылиться на мелочи. Вечером не планируйте ничего серьезного, звезды за легкую смену планов. Козероги. Ответственность не в тягость, а в радость. Вы получите удовольствие от сделанной работы. Маленькая прогулка в обеденный перерыв освежит голову лучше, чем кофе. Водолеи. Придет неожиданная идея, которая покажется странной даже вам, но запишите ее. Потом пригодится. Общайтесь без намеков, прямоту сегодня ценят больше дипломатии. Ну и по завершение рыбы. День похож на спокойную воду. Дела плывут легко, если не грести против течения. Поэтому доверяйтесь интуиции в выборе обеда или маршрута домой. И обязательно не ошибетесь. Ну что же, будем доверяться, во-первых, нашей интуиции и нашим часам, которые подсказывают, что уже совсем скоро время для новостей. Сегодня у нас за них ответственна Екатерина Гунько, поэтому дожидаемся ее в студии. Ну а пока небольшая музыкальная и рекламная паузы на МБ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МБ Радио. Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 7 до 10 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 7.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, каким странам Беларусь окажет гуманитарную помощь и почему в самолете меняется вкус еды.
0: Новости.
1: В Беларуси планируют создать единый холдинг сельскохозяйственного машиностроения. Совещание по этому вопросу провел премьер-министр Александр Турчин. Сейчас в составе предприятий находятся 22 организации. Создание холдинга поможет объединить производителей под одним брендом и повысить узнаваемость техники на экспортных рынках. Основная цель – повышение прибыли и реализация инвестиционных проектов. Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. В составе грузов – продовольственные товары, медицинская продукция и имущество для обеспечения жизнедеятельности населения. Общая сумма помощи превысит 2 миллиона 200 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: Украина и Германия собираются наладить совместное производство дронов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии во время визита в Киев. Стороны намерены разрабатывать беспилотники дальностью от 100 до 1500 километров. Подписано письмо о запуске совместной программы. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. И к новостям в регионе. В Михановичах ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором автомобиль сбил пенсионерку. Авария произошла 23 сентября 2024 года около половины девятого утра. Автомобиль «Лянча Зета» под управлением иностранки двигался по дороге Новый Двор, Михановичи-Пятевщина. Водитель совершила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. Следственный комитет просит очевидцев откликнуться. В завершении выпуска стало известно, почему в самолете закладывают уши и меняется вкус еды. Об этом рассказали ученые Беларуси. Заложенность ушей возникает из-за быстрого перехода между слоями атмосферы, а на вкус еды влияют пониженное давление, сухой воздух и шум двигателей. Уровень шума в салоне составляет 85 дБ, что снижает субъективную интенсивность вкуса. Поэтому бортпроводники часто предлагают леденцы и еду для полетов специально корректируют по вкусу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8:09, Минская волна. И если вы сейчас поняли, что рабочий день – это никакая не теория заговора, а суровая реальность, то доброе утро, мои повзрослевшие дети. Да, смирение наступило, но мы же с вами на улетном утре, не так ли? А значит, что мы всегда и везде находим плюсы. Взросление – это когда вы сами себе начальник. Ну, почти. Чаще, конечно, мы рабы зарплаты, но это временно. Сегодня мы проходим простой квест. Сделать вид, что мы все контролируем. Но знаете ли вы, какой здесь главный секрет? Да никто ничего не может контролировать. Даже я, Женя Тихонов, иногда на этом пункте допускаю какие-то маленькие, скажем так, ошибки. Главное все это делать с улыбкой и с чувством полного собственного достоинства. Косячить надо красиво. Поэтому включаем режим «Терминатор», но добрый, работа не убежит, ну а мы еще успеем здесь с вами отшутиться. С вами «Улетное утро». Живем, работаем и, главное, добавляем позитив назло цифрам на часах. Кстати, да, уже немножко время сменилось, 8:10, а мы еще даже с вами не обозначили планы на этот час, поэтому исправляемся. В конце этого часа мы обязательно поиграем с вами в рубрике «Вылетит и поймаешь» и разыграем продукцию от Городейского сахарного комбината, чтобы, скажем так, день был намного вкуснее. В середине часа мы обсудим проблему с трудовыми кадрами в Украине и как Рада планирует поступить. Как говорится, есть два стула. Ну и, конечно же, мы узнаем, как можно отпраздновать, точнее, как и что можно отпраздновать в этот день, 12 мая. Все расскажу через несколько треков, обещаю. В общем, если есть планы, значит, все должно пройти более-менее без осечек. Я в это верю. Ну а пока настраиваю свой бортовой журнал, предлагаю послушать музыку на МВ-радио.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Мы продолжаем наш эфир с праздниками на МВ-радио. А вообще, зачем они нам? Почему вы их рассказываете, можете спросить вы нас у летного утра? Да потому, что любой день насыщен поводами. И иногда, на самом деле, не очень серьезными, а порой самыми, что ни на есть, важными. И, наверное, с последнего пункта как раз-таки мы и начнем. Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры. Или медсестры, медсестрички. Тут уже, наверное, как кому удобно. Обычно мы обращаем внимание больше на докторов специалистов, которые дают нам рекомендации по лечению или же проводят операции. Но редко обращаем внимание на медсестер, без которых, на секунду, медицина точно станет намертво. Вот посмотрите, кто ассистирует докторам? И именно хороший ответ. Кто поставит вам прививку? Тоже правильно, это все медсестра. Или вот даже тот же самый сестринский уход помогает нам намного быстрее встать на ноги. Ну, допустим, после простого гриппа, либо после чего-то серьезного. Поэтому в этот день мы, МВ-радио и всем коллективам, хотим выразить слова благодарности этим отзывчивым профессионалам с золотым сердцем. И большое спасибо, что боретесь за наше здоровье. Честь вам и хвала. Ну и следующий праздник тоже немножко медицинского толка – это День хронической усталости. Вот это, кстати, нам очень хорошо знакомо. Апатия, раздражительность, невозможно нормально отдохнуть. И кажется, что все дело в нашем темпе жизни. Это становится уже прям большой серьезной проблемой 21 века, которая ведет к очень неприятным болезням. Некоторые из которых, кстати, мы иногда обсуждаем в нашем подкасте «Психология головного мозга». Забегайте, между прочим, к нам на наш YouTube-канал «Минская волна» и ищите себе ролик по теме психологии головного мозга. Так что, если вам эти симптомы знакомы, ни в коем случае их не игнорируйте. Давайте лучше вместе попробуем с нами пролечить их здесь, на МВ-радио. И напоминаю, что берегите себя и контролируйте свое состояние, потому что никто о вас так не позаботится, даже медсестра, как вы сами. Итак, напоминаю, что это был очень важный момент. Берегите себя, берегите. Ну и на самом деле, как бы мы сильно не хотели контролировать ситуацию, мы можем иногда ее только освещать. Поэтому заглянем в Украину, посмотрим, что у них там с дефицитом рабочими кадрами и как планируют этот самый дефицит закрывать. Но для начала давайте небольшую послушаем рекламную паузу, а также немного музыки на МВ-радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Реклама на «Минской волне».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Опять приходится начинать с этой фразы, но конфликт в Украине продолжается. Людей отправляют на фронт, военнообязанных планируют вытаскивать даже из-за границы, но в пылу призывной кампании забыли об одной детали – работать некому. У Киева нашлось целых два варианта решения, очень своеобразных, и каждый из них спорен по-своему. Первый – это классический. Нет своих, завезем из тех стран, кто победнее. Деньги, видимо, на это есть, да? Прямо сейчас на Украину сотнями тысяч едут мигранты из Пакистана, Бангладеш и конечно же, Индии. Первая партия уже массово стирает белье в местных речушках. Дешевая рабочая сила, конечно же, это святое. Схема старая. 4 индуса на место одного украинца, платят меньше, результат еще хуже. Зато формально экономика растет за счет мизерных зарплат. Второй вариант, ну, скажем так, он чуть более благороднее, но тоже сомнительный. Места получают украинцы 50+. Ну, то есть, грубо говоря, те, кто уже потратил лучшие годы своей жизни на страну. Ту самую страну, которая

0: сейчас успешно находится в такой ситуации. Плюсы, конечно, деньги остаются внутри страны, никого везти не надо, и специально для них, наверное, придумали программу «Опыт имеет значение». Ну, вы представляете уже, какой пошиб. Ну, а для мотивации, наверное, осталось только ввести следующую тему. Как только вы отказываетесь после 50 с чем-то идти на работу, то к вам приходят господа из ТЦК и говорят: ну, раз вы не хотите туда, значит, обязательно пойдете на фронт. В общем, как маленькое заключение, как ни крути, грусть да печаль. Экономика на дешевых мигрантах или выжатых пенсионерах, ну, грубо говоря, страна без людей, а фронт на самом деле даже не планирует заканчиваться. Похоже, Украину спасают теми, кому уже нечего терять, и теми, кто еще не понял, куда попал. Но благо-то мы с вами знаем, где мы с вами находимся. Во-первых, в прекрасной стольной Беларуси, а во-вторых, на волне 97.4 FM. И те, кто с нами постоянно с 7 часов и до 10, знают, что если у нас есть новость, значит, за ней сразу же следует наша игровая рубрика «Вылетит и поймаешь», которую я объявляю через несколько минут.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ох уж этот май, дорогие друзья, если вчера и, в принципе, все выходные у нас было дождливо, пасмурно и, в принципе, сегодня даже предвещаются дожди, то прямо сейчас у нас за окном светит великолепное солнце и вроде как ни одного облачка я не замечаю. Это ли не признак того, что лето снова потихонечку начинает набирать обороты? Да, понемногу, помалу, но все-таки возвращается. А что такое лето? Лето — это всегда, ну, скажем так, тепло, это хорошее настроение, это много-много солнца, ну и, конечно же, много чего полезного. Витамины летом принимать — это самое оно. Но для тех, кто требует пополнения витаминов прямо сейчас, прошу встречать лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги, торговые марки, фруктовый ларец — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат — все лучшее и сладкое для вас. Ну, а если это обращение было адресовано непосредственно вам, и вы фанат Городейского сахарного комбината, точнее его продукции, в чем я вас прекрасно поддерживаю, то следующее задание специально будет для вас. Во-первых, конечно же, нужно послушать музыку на МВ-радио. В следующих треках я спрятал небольшую секретную фразу. Ваша задача ее услышать и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и, конечно же, по старой доброй классике нашей рубрики, если вы окажетесь первым и ответите правильно, в таком случае подарок, а точнее продукция Городейского сахарного комбината ваша. Ну вот, отлично. Все, в принципе, понятно, все ясно. Осталось только найти ту самую фразу. И поэтому я желаю успехов всем и каждому.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: вылетит и поймаешь.
1: Вылетело и поймали абсолютно все. Отличная, между прочим, у вас точность, а вот со скоростью есть некоторые вопросы. Что же за фраза сегодня была загадана мною в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь»? Не жизнь, а мед. И пускай это будет, скажем, не просто так утверждением, а нашей мантрой на протяжении не только целого дня, но и целой нашей жизни. В конце концов, на работе все никогда ничего не заканчивается, а бытовые проблемы, они всегда имеют свойство уходить куда-то там на 150-й план. Главное, акцентировать только на хорошем, к чему я вас и призываю. Да, пускай, возможно, это не совсем корректно будет сказано, но именно этого я и желаю. А также я желал найти победителя, того самого первого человека, который даст мне правильный ответ. И сегодня ею оказалась Светлана, номер которой заканчивается на 0799. Светлана, мы поздравляем вас от имени всей редакции «Минская правда» с вашей чистейшей победой и напоминаем, что встречать лето с продукцией Гвардейского сахарного комбината можно и нужно. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат — все лучшее и сладкое для вас. Но поверьте, в этом часе все самое лучшее еще вас только ожидает, точнее, всех нас только ожидает, потому что впереди выпуск новостей с Екатериной Гунько, которая уже торопится в нашу студию. Но сначала небольшая музыкальная и рекламная пауза на МВ-радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай.
6: Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: знаете, я человек довольно-таки компанейский. Для меня, ну, скажем так, не очень комфортно вести эфиры, находясь с микрофоном в одиночку. Но спасибо тебе, Катя Гунько, за то, что ты пришла в эфир и немного его разнообразила. И спасибо тебе за новости, которые ты приготовила. Привет!
1: Привет, Женя! Доброе утро, слушатели! Женя!
0: Да.
1: Вот все знают, что строительство дома – это долго, дорого и достаточно трудно. Расскажи, при этих вводных ты бы хотел быстро построить свой дом?
0: Знаешь, я бы хотел следующие вводные. Я хочу построить его быстро, дешево и вообще не затрачивая никаких усилий.
1: Согласна. Пока это звучит как фантастика, но уже ученые создали специального умного робота-строителя. А вот где он будет работать, я расскажу в этом выпуске.
0: Надеюсь, на моем участке.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 8 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 9.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Качество дорог в Беларуси заметно улучшилось. Об этом рассказал министр транспорта Алексей Лихнович. За последнюю пятилетку ямочность уменьшилась практически в 10 раз. В этом году специалисты уделят особое внимание состоянию разметки. Впервые краску будут наносить слоями 2 раза в год, что позволит сохранить яркость разделительных полос даже в зимний период. Единый урок, посвященный Дню семьи, пройдет в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве образования. Ключевые темы – это роль крепкой семьи в процветании общества и сохранение традиционных ценностей. Отдельный блок посвятят современной белорусской женщине. Педагоги уже могут скачать методические материалы на национальном образовательном портале.
2: К новостям в мире.
1: В Нидерландах медиков отправили на карантин из-за нарушений в работе с хантавирусом. Доктора контактировали с зараженным пациентом, которого ранее эвакуировали с круизного лайнера. При лечении не были соблюдены протоколы безопасности. В частности, взятый анализ крови пациента должен был обрабатываться по более строгой процедуре. Всего под наблюдением находится 12 человек. Инкубационный период заболевания может составлять несколько недель, что затрудняет выявление новых случаев. И к новостям в регионе. Электронная ярмарка вакансий пройдет в 2 районах Минской области завтра. Речь идет о Минском и Стародорожском районах. Принять участие в мероприятии можно на площадке e-vacancy.by с 10 утра до часу дня. Потенциальных работников будут искать различные организации и предприятия, а соискатели смогут изучить условия труда, задать вопросы и направить резюме. При заинтересованности работодатель немедленно пригласит на собеседование. И в завершении выпуска: в Китае создали робота, который будет строить базы на Луне. Разработка принадлежит Университету науки и технологий. Устройство оснащено полуавтономным искусственным интеллектом, что позволяет ему действовать без постоянного управления Землей. Такие роботы в перспективе смогут возводить укрытия, прокладывать дороги и добывать воду изо льда. Запуск устройства планируется в начале 2030-х годов.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: «Улетное утро» на МВ Радио.
5: Итак, 9 часов и 8 минут. Минск в деле. Это «Улетное утро» на МВ-радио 97.4 FM. Помните ли вы то самое чувство, когда вы уже сделали кучу дел, а на часах только начало 10-го? Нет? Не врите себе. Но давайте честно. Утро – это как наш маленький трамплин, даже если вы упали с кровати на этом трамплине. Мотивационный факт для нас всех на этот день. Исследования говорят, что пик продуктивности у 80% людей попадает именно на 3 с 9 часов утра и до 11 вечера. Поэтому вашему мозгу прямо сейчас нужно работать как процессор в игровом режиме. Не сливайте его на бессмысленный скроллинг в социальных сетях. Хотя, ну, в наших можно, потому что он осмысленный. Подписывайтесь на наши телеграм и инстаграм каналы «Минская волна». Там у нас много всего интересного. А лучше, знаете, в процессе со всем этим еще также вдохните, выпейте воды, выберите одну задачу, которая изменит ваш сегодняшний вечер к лучшему, и главное, сделайте ее. Легко, как глоток свежего воздуха. У вас обязательно все получится. Поэтому оставайтесь с нами, все будет улетно. Но вот, кстати, получится ли вам объехать пробки, которые я уже замечаю на минских дорогах, это еще очень хороший вопрос. Поэтому расскажу, что у нас за ситуация через несколько минут.
4: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: пристегните ремни.
1: Да, дорогие друзья, пристегнуть ремни нужно не только по правилам ПДД, но также и в связи с ситуацией, которая у нас прямо сейчас в Минске на дорогах. По данным сервиса она оценивается в 6 баллов. И, наверное, начнем, как и всегда, с ДТП. На перекрестке Жудро и Притыцкого есть одно ДТП, там небольшой затор. Но, внимание, на следующий пункт. 8 ДТП на юге МКАДа с огромнейшим затором. Поэтому, если вы выбрали юг МКАДа как способ срезать немножечко себе путь, не используйте, вы только его удлините. Также ДТП на проспекте Дзержинского на съезде с той самой стороны МКАДа, также там пробка. 2 ДТП у станции метро Уручья с затором. Ну, в целом, по ДТП, слава богу, мы с вами уже прошлись. Дальше, конечно, идут у нас пробки. На Долгиновском тракте они есть, на Старовилинском тракте также, на улице Нововилинская, небольшой участок на севере МКАДа, также кольцо-развязка Новонеева и на улице Вязанской. Сложное движение на проспекте Независимости, на улице Якуба Колоса, Купалы, восток МКАДа, также Кропоткина, Хоружей и на улице Козлова. Такова была ситуация к этому часу на дорогах Минске. Ну а какая ситуация будет у нас здесь в эфире на протяжении целого нашего улетного часа, прямо сейчас и расскажу. Не забывайте ни в коем случае проходить в наш инстаграм-канал и подписываться, а главное – голосовать за трек этого утра. Они уже предложены, удобный опросник есть, ваш голос необходим. А также подписка на наш телеграм-канал очень сильно важна. Почему? А для того, чтобы не пропустить задание для игры в дозаправку, которое я вот-вот выложу. Ну что же, пускай утро это будет улетным с нашим улетным утром на волне 97.4 FM и, конечно же, с вами, дорогие наши слушатели.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Дозаправка.
1: Итак, время шедевров. Ну, возможно, я сильно начал хвалиться, что у меня получается на бумаге, но не обессудьте, себя хвалить необходимо. Однако и других похвалить я тоже очень сильно хочу, поэтому и делюсь рисунком прямо сейчас. Напоминаю, что это наша дозаправка, это значит, что я что-то рисую, выкладываю это в наш телеграм-канал, кстати, пост уже есть, и рекомендую внимательно посмотреть, что я попытался изобразить. Вот угадайте, попробуйте. А также присылайте, если у вас есть вариант ответа, то на свои ответы на Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же в ответ на этот самый пост. Сегодня очень рекомендую оказаться под номером 12, потому что мне очень нравится эта цифра, ну и день сегодня такой, 12.05. И вот, для тех, кто угадает и окажется под нужным номером, тот и отправится 21 мая в Большой театр Беларуси на оперу Джузеппе Верди «Риголетто». Историю о том, как месть разрушает жизнь, а любовь скрепляет. Циничный шут, его самоотверженная дочь и легкомысленный герцог в мире, где за каждый выбор приходится платить. Гениальная музыка, которая трогает до глубины души, и роковые страсти, от которых невозможно оторваться. «Риголетто» 21 мая в Большом. Приходите за настоящими эмоциями. И если вам нравятся именно эти эмоции, ощущение вот этой вот оперы, прикосновение к чему-то настолько фундаментальному, что прямо аж сердце начинает ёкать, то тогда этот розыгрыш для вас. Забегайте в наш Телеграм, присылайте ваши ответы в Вайбер, Телеграм 8-29-10-10-307. Ну а пока небольшая музыкальная пауза для того, чтобы я смог найти победителя.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Заправка.
1: Но даже музыка от Алины Малиновой заканчивается понемножечку для того, чтобы дать слово мне и подведению итогов в рубрике «Дозаправка». Напоминаю, что у нас был выложен определенный пост с моим рисунком в нашем телеграм-канале. Все прошли, все посмотрели, все дали свой ответ. Большие молодцы. Однако есть небольшой нюанс. Мне потребовалось бы от вас два слова. Понятное дело, что это изображен бинокль. Да, все верно. Но почему там именно маска? А потому что есть небольшое уточнение. Театральный бинокль. Именно этот ответ я сегодня хотел от вас услышать. Но не переживайте, я нашел нашего победителя. Я искал очень долго, но у меня это получилось. И им оказался сегодня Александр, если я правильно понимаю. Да, Александр, номер которого заканчивается на 7959. Александр, поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна». И ждите звонка нашего редактора. Он расскажет, как забрать.

0: те самые билеты в оперу. Так что, в любом случае, надевайте ваш любимый фрак, белые перчатки и обязательно захватите театральный бинокль, потому что 21 мая в Большом театре Беларуси опера Джузеппе Верди «Риголетто». История о том, как месть разрушает жизнь, а любовь ослепляет. Циничный шут, его самоотверженная дочь и легкомысленный герцог в мире, где за каждый выбор приходится платить. Гениальная музыка, которая трогает до глубины души, и роковые страсти, от которых невозможно оторваться. «Риголетто» 21 мая в Большом. Приходите за настоящими эмоциями. Ну что ж, поскольку наши игры и интерактивы — это всегда эмоционально, то вот вам еще также небольшой маленький интерактив с голосованием. Совсем скоро мы с вами заходим на удачную посадку. Ну а вам предлагаю пройти в наш инстаграм-канал для того, чтобы сделать выбор.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Удачная посадка.
1: Итак, вторник на Минской волне идет идеально. Бодрость по всем фронтам. Работа начинает спориться. А надоедливые пробки, скажем так, начинают уже потихоньку рассасываться, давая нам путь. Отлично! И я готов отправить вас в новый день, который обязательно получится, но не с пустыми руками. Я собрал для вас эдакую собойку на этот день в виде двух треков на выбор. Они свежие, аппетитные, и в нашей удачной посадке за них можно и нужно голосовать. К примеру, в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Трек понравился, присылайте за него свой голос, поставлю, если наберет большее количество голосов. А также не забывайте про наш Инстаграм, подпишитесь, голосуйте в специальном опроснике, который уже выложен в сторис. Но для того, чтобы понять, за что мы голосуем, всегда нужно сначала попробовать на вкус, поэтому трек под номером 1.

Диджей Смэш Артем Качер с треком «Клач». Это энергичная поп-композиция, выпущенная всего лишь в апреле 2026 года. То есть, считайте на медне. Песня объединяет такую вот клубную динамику и эмоциональную лирику. Даже вот умудряется эта песня рассказывать нам историю полной страсти и ночной атмосферы. Но ночные страсти улеглись, а утренние только начинаются. И, возможно, она сегодня станет победителем. Именно эта песня. Голосуйте за нее, если она вам легла на душу. Но, с другой стороны, может быть, не сильно торопитесь, потому что у нас есть еще и второй трек, конечно же.

0: Family, Вон Амур и Онектив. Мархаба. На все правильно понимаю, то это такой вот, если дословный перевод, это что-то из арабских языков, типа «добро пожаловать». Именно так. И песня звучит сочно, фруктово и вкусно. А добавить к этому треку еще и теплый порыв ветра, и все. Считайте, что вы уже на южных пляжах, ну, скажем, какой-нибудь Турции или Египта. И мне кажется, что это отличное настроение, летнее настроение для тех, кто уже жаждет этой самой летней жары. Так что оставляю вас на этот непростой выбор. DJ Smash, Артем Качер, Калач, или же Демили, Вон Амур и Онектив с песней «Мархаба». Ну а кто из них победит, об этом мы узнаем через несколько минут.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Музыкальная волна вашего настроения. Удачная посадка.
1: Ну что же, вот он, тот самый момент, когда мы вынуждены поставить жирную точку в нашем сегодняшнем эфире. 9 часов и 47 минут. Скажем, даже сказал бы, жирную такую, насыщенную на эмоции, потому что все эти 3 часа именно эмоциями мы и обменивались с вами, дорогие слушатели. Вы присылали свои ответы на наши интерактивы, просто писали хорошие пожелания. Ну и, конечно же, я, Женя Тихонов, все эти 3 часа был вместе с вами. Мы слушали музыку, играли, конечно же, обменивались новостями и прочее, и прочее, и прочее. И эти 3 часа пошли великолепно. Поэтому, судя по вашим голосам, сегодня точка у нас будет в виде трека от диджея Смэша и Артема Качера, который называется просто «Клатч». Поскольку за нее проголосовало большее количество по всем социальным сетям, отлично, замечательно, я заряжаю ее в наш плейлист, ну и, конечно же, проиграет она в полном формате. Ну что ж, надеемся, что вы также останетесь сегодня с нами в полном формате, потому что не забывайте, как только утреннее шоу заканчивается, впереди 2 часа великолепной музыки. Последний 12 с небольшим гаком, Ника Романова вступит в свои права и начнет свое шоу «Между делом». Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Ну и, конечно же, вечер вам тоже не даст заскучать, и хорошо, что заснуть за рулем тоже не даст. Ну а пока я с вами прощаюсь до завтра, до 7 часов утра. Всем пока-пока, хорошего настроения, и встретимся с вами здесь, на Минской волне.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. На МВ Радио пришла.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, на что могут пожаловаться белорусы сегодня и чем усилят армию Южной Кореи.
0: Новости.
1: В Беларуси замедлился рост цен на продовольствие. Фрукты и овощи в апреле подешевели на 3%. По оценкам Национального банка, к концу года общая инфляция сложится ниже целевого уровня в 7%. Как уточнили в ведомстве, данные подтверждают устойчивую тенденцию к дальнейшему замедлению инфляции. Белорусы сегодня могут пожаловаться на состояние дорог. Комитет госконтроля проводит горячую линию по вопросам содержания и ремонта магистралей, а также местных дорог. Можно сообщить о ямах, повреждениях, некачественном ремонте и о мусоре вдоль автотрасс. Звонки принимаются по короткому номеру 191 до 5 вечера, кроме перерыва на обед с часу до 2 дня.
0: К новостям в мире.
1: Пакистан выразил желание стать полноправным участником БРИКС. Об этом заявил посол страны в Москве. Пакистан уже принимает участие в Шанхайской организации сотрудничества вместе с Индией. Дипломат считает, что вступление принесло бы организации больше пользы. Россия, Китай, Южная Африка и Бразилия поддерживают эту инициативу. Угроза трансграничных пожаров со стороны Украины сохраняется в Беларуси. Сложная обстановка в Гомельской области, особенно в Милошевичском лесхозе. На украинской территории недалеко от границы продолжается лесной пожар. Его не могут потушить уже несколько суток. На ночное дежурство вышли более 80 лесников и около 30 единиц техники. И в завершении выпуска: Южная Корея планирует использовать роботов в связи с сокращением численности армии. Министерство обороны страны подтвердило, что обсуждает сотрудничество с компанией Hyundai Motors. Военные рассматривают возможность применения техники для различных целей – наблюдения, разведки, логистики и разминирования. В числе потенциальных вариантов – четвероногий робот Spot, колесная платформа MobAd и носимые экзоскелеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям школьников и какие полеты могут возобновить.
0: Новости.
1: Электронные дневники и журналы возвращаются в белорусские школы. Их запустят в рамках масштабного цифрового проекта Министерства образования. Инфраструктурная подготовка завершена 1 января. Сейчас проходит наполнение информационного ядра и обучение учителей. Внедрение механизмов начнется после 1 июля. Дневники будут работать на государственных серверах Беларуси. В милицию за минувшие сутки поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 36 преступлений с использованием информационных технологий. Правоохранители заблокировали 93 фишинговых ресурса. Задержаны четверо курьеров, которые работали в интересах аферистов. У них изъято более 15 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: Индия возвращается к экономии энергоресурсов. Премьер-министр Нарендра Моди призвал граждан активнее пользоваться общественным транспортом, отказаться от зарубежных поездок и покупки импортных товаров. Также министр предложил перевести некоторые школы на онлайн-обучение. Таким образом, страна пытается сократить потребление импортных энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке. И к новостям в регионе. Спасатели собрали более килограмма ртути на предприятии в Смолевическом районе. Опасное вещество обнаружили работники во время уборки склада. Они нашли ртуть на полу и деформированную резиновую емкость. Сотрудники МЧС провели повторные замеры. Они показали, что превышения допустимых норм нет. Никто не пострадал. И в завершении выпуска: сверхзвуковые пассажирские самолеты могут вернуть на дальние маршруты. Такие рейсы исчезли из расписаний около 5 лет назад. Главная причина – это высокая стоимость, шум и запреты на полеты над сушей. Теперь ограничения частично сняты. Завод в Северной Каролине готов выпускать 33 самолета в год. По словам специалистов, сверхзвуковая авиация вряд ли сразу станет массовым явлением. Рейсы останутся доступными в премиальном сегменте.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает видеосвязь.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Видеосвязь – это технология, которая позволяет передавать звук и изображение в реальном времени через интернет. Это сложный процесс. Камера телефона делает много снимков в секунду, а микрофон записывает звук. Компьютер превращает их в цифровой код из нулей и единиц. Но такие данные весят очень много, поэтому специальные программы сжимают их и убирают лишнее. Затем весь код разбивается на крошечные кусочки. Они называются пакетами данных. Они летят по интернету разными путями и быстро добираются до собеседника. Его устройство собирает пакеты обратно, распаковывает их и показывает видео на экране, а звук выводит в динамики. Если интернет работает медленно, пакеты могут теряться и опаздывать. Именно тогда картинка зависает или звук начинает заикаться.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Видеосвязь – это почти магия. Звонки должны быть безопасными. Для этого нужно использовать только проверенные приложения и мессенджеры. Нельзя переходить по ссылкам на видеовстречи от незнакомых людей. Это могут быть мошенники. Перед звонком лучше проверить, что попадет в кадр за спиной. Так мы проявляем уважение к собеседнику. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, у кого временно может пропасть телевидение и радио, и какое устройство создали инженеры.
0: Новости.
1: Командно-штабное учение по управлению техническим обеспечением войск стартовало в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Военные в течение 3 дней будут отрабатывать вопросы обеспечения живучести сил и ликвидации последствий атак средств воздушного нападения. Особое внимание уделят восстановлению военной и специальной техники. Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 миллионов рублей. Об этом рассказали в обществе рыболовов и охотников. По итогам прошлого года рост составил 47%. Для привлечения иностранных гостей хозяйства выезжают на зарубежные выставки и ведут рекламу. При этом для жителей Беларуси условия и цены на такой вид отдыха остаются стабильными.
0: К новостям в мире.
1: В Якутии спасатели эвакуировали 11 человек, застрявших во льдах. 7 охотников находились на 3 лодках на реке Лена. И еще 4 человек оказались рядом на острове. За людьми вылетел вертолет со спасателями МЧС. Пострадавших нет. И к новостям в регионе. В Минской области у жителей нескольких районов могут временно пропасть телевидение и радио. Причина – плановые работы в сети эфирного вещания. Сегодня перебои возможны в Борисовском, Логойском и Смолевическом районах. Если работы придется перенести из-за технических причин или погоды, резервной датой будет 13 мая. Общереспубликанская профилактика займет 2 недели. И в завершении выпуска – китайцы показали первый в мире пилотируемый робот-трансформер. Устройство создала компания Unitree Robotics. Внутри металлической конструкции оборудована кабина-клетка с креслом для человека-оператора. Высота робота в вертикальном положении достигает 3,5 метра. Он может передвигаться как на 2 конечностях, так и в зверином режиме на 4. Переход из одной формы в другую занимает несколько секунд прямо в движении. Стоимость новинки стартует от 574 тысяч долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: между делом на Минской волне.
1: Ну что, слушайте, вроде бы проясняется и налаживается с новыми надеждами и верой в светлое, главное, теплое будущее. Здесь я, Ника Романова, всем огромный привет. Ну и вы понимаете, что значит уже впереди, будет 4 часа между делом, весело и интересно, а еще музыкально. Кроме того, нам есть что с вами сегодня отметить и кого поздравить. Например, 12 мая профессиональный праздник у медсестер. Их международный, собственно, день. Наверняка люди этой важной, достойной профессии нас слушают. А может, у вас даже есть знакомые со средним медицинским образованием? Сообщайте, давайте сделаем их будни радостнее, приятнее и благодарнее. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Также номер для смс 9704. Может, у вас какой-то и личный повод свой собственный на сегодняшний день найдется, тоже пишите. Ну а я от лица МВ Радио дарю всем красивейшую песню от Ханны. Я это ты.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Все мы разные. Одному достаточно на море, а другому целую страну подавай. Трамп заявил о желании присоединить Венесуэлу к США. Сейчас и вы будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: В последнем интервью для Fox News глава Белого дома сообщил, что рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. С одной стороны, хороший хозяин, правда же, все в дом. С другой, бойтесь своих желаний, как говорится. Похоже, эту расхожую фразу когда-то специально для него придумывали. Сослался он на нефтяные запасы Венесуэлы на 40 триллионов долларов, как на движущую силу своего решение. А также подчеркнул, что Венесуэла Трампа любит. Ну все, 2 плюс 2 сложилось. Ему лишь бы что-то наприсоединять своими очумелыми ручками. Помнится, Гренландия уже была в этом списке, но пока с ней как-то не задалось. Вот переключился на другое. Если Гренландия не идет к Трампу, тогда Трамп идет к Венесуэле. Правда, уполномоченный президент Венесуэлы заявила, что ее страна никогда не станет частью США. Об этом даже не может быть и речи. По ее словам, жители страны будут продолжать защищать свой суверенитет и независимость. Ну, не думаю, что Трамп это может как-то остановить. Тем более, что ранее он уже и в президенты Венесуэлы набивался.

0: Эх, если бы на погоду, природу такая арифметика действовала. Минус на минус плюс. Но пока у нас в основном плюс через минус какой-то. И вот такой прогноз на сегодня от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами даже грозы, а по юго-западной половине даже сильные ливни и возможен град. Ветер юго-восточно умеренный, при грозах порывистый, шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от плюс 17 по западу до плюс 25 по юго-востоку. В Минске ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточно умеренный, при грозе, естественно, порывистый. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22, вечером плюс 15-18.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Ну а мой фокус сейчас на ваших сообщениях. Напомню, их можно присылать к нам на единый номер Viber, Telegram 8029 10 10 307, или на номер для смс 9704. И все обязательно будет зачитано на 45-й минуте часа в эфирном чате.
1: Эфирный чат.
0: Вот что к этой минуте пришло от Жоры из Минска. Здравствуйте, Минская волна. Хочу поблагодарить хорошую девушку. Ее зовут Наталья Анатольевна Ильина из Борисова. И пожелать ей здоровья, успехов и благополучия. Она меня очень хорошо поддерживает. Сказать ей огромное спасибо. Она очень душевная и красивая девушка. И я благодарен ей за поддержку. Также хотелось бы передать большой привет моей девушке Светлане Анатольевне Гункевич за поддержку и любовь, которую она мне дарит. Спасибо, что есть такие люди у нас на земле. Жора, а вам спасибо большое. И привет, конечно, вам всем огромный, что вы о таких прекрасных людях нам рассказали, с нами поделились своим сокровенным. А мы на МВ-радио прекрасно знаем, что любят все девушки. Конечно же, красивые песни о любви и Анну Асти. К тому же, вот сейчас все прям тютелька в тютельку прекрасно складывается у нас. Анна Асти топит.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: я ненадолго отпускаю контроль и подпускаю к микрофону Екатерину Гунько, потому что время новостей на МВ Радио. Кать, привет.
1: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Ника, у меня к тебе сегодня такой вопрос интересный. Как же ты спишь? Сладко и долго или просыпаешься раз от раза?
0: Хорошо, что уточнила. Я думаю, ты с какой целью интересуешься? Слушай, я сплю зябко, я тебе так скажу. Я до сих пор сплю под двумя одеялами. И знаешь, соответственно, еще и тяжко я сплю, потому что на мне 7 кг веса. Дополнительно.
1: Ну, знаешь, мне, я даже не Шерлок Холмс, но могу тебе сказать о том, что у нас, во-первых, отключили отопление, а во-вторых, действуешь ты совершенно правильно. В чем польза тяжелого одеяла, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Виктора Хренина. Главной темой встречи стал кадровый вопрос в вооруженных силах. Также обсудили итоги недавней масштабной проверки армии. Напомню, ранее по итогам этого мероприятия состоялся серьезный разговор. Президент уверен, что недостатки в армии скрывать не следует, а все вопросы решаемы. К каждому агрогородку Беларуси появится дорога с твердым покрытием уже в этом году. Об этом сообщил министр транспорта Алексей Лихнович. Финансирование дорожной отрасли составило 2 миллиарда 500 миллионов рублей. Специалисты постоянно ведут ямочный ремонт. Кроме того, идет ремонт магистралей Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч и М-3 Минск-Витебск.
2: К новостям в мире.
1: В Индонезии власти усилили контроль за пассажирами из США и еще трех стран из-за хантавируса. В аэропорту Джакарты под особым наблюдением рейсы из Аргентины, Уругвая, Панамы и США. Пассажиры должны заполнить медицинскую декларацию в специальном приложении еще до вылета. Прибывающим будут измерять температуру и визуально осматривать. Список стран будут менять по мере развития ситуации. И к новостям в регионе. За минувшие сутки на территории Минской области произошло две аварии, в которых два человека получили травмы. В Молодечницком районе местный житель опрокинулся на трицикле и был госпитализирован. Он управлял транспортом без прав. Также молодой водитель не справился с управлением своего авто и съехал в мелиоративный канал. Его пассажиру оказали помощь на месте. Госавтоинспекция напоминает, управление без прав грозит штрафом до 900 рублей. А за повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. И в завершении выпуска ученые выяснили, как тяжелое одеяло помогает справиться с бессонницей. Давление, которое оно оказывает на тело, имитирует ощущение объятий. Это способствует расслаблению и снижению тревожности. Взрослые, которые спали под утяжеленным одеялом, стали лучше высыпаться и чувствовали себя бодрее. Они также реже жаловались на боли и меньше нуждались в снотворных препаратах.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, сегодня снова солнце, все цветет и пахнет, и рапс в том числе. А каждую весну во время его цветения ярко-желтые поля превращаются в популярную фотолокацию. На них приезжают полюбоваться сотни любителей эффектных снимков. Портал Млын-Бай и Минская волна предупреждают, в каких случаях это может грозить серьезными последствиями. В целом, фотографироваться на фоне цветущего рапса не запрещено. Главное – оставаться при этом на дороге или обочине. И важно помнить, рапс – это сельскохозяйственная культура, растения нельзя топтать, ломать или срывать ради красивого кадра. За повреждение посевов предусмотрена ответственность. За такой ущерб грозит штраф до 30 базовых величин. Ну, а вот, знаете, есть хорошая такая новость, что за прослушивание МВ Радио вам грозит разве что, во-первых, отличное настроение, но не исключительно море приятных бонусов. В этом часе разыграем билет в Дукорский Майонток. Не пропустите игру, из песни слов не выкинешь.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Есть, друзья, в Минской области место, где просто идеальный фэншуй. И это Дукорский майонтак.
1: Дукорский майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, веровочный парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
3: Из песни слов выкинешь.
0: Ну и я прямо сейчас расскажу, как получить билет в Дукорский майонтак, как насладиться той красотой, которую там для нас создали и передают из древних-древних времен. Итак, друзья, сегодня у нас будет песня на мой собственный выбор. Фрагмент мы послушаем, и одно слово в ней будет запикано. Ваша задача его вычислить, соответственно, и прислать нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 32-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. И сегодня, поскольку отмечается праздник у всего медсестринского персонала, кстати, уже очень много сообщений поздравительных прилетело в их честь. В эфирном чате зачитаю. Ну а пока, собственно, в честь Дня международного медицинской сестры будем слушать песню Хабиба «Ягода малинка», чтобы жизнь у вас, дорогие медсестрички, была малина, и рабочие будни, впрочем, тоже. Итак, какое же слово будет здесь запикано?
3: Какого слова не

ваши варианты. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Сегодня нужно оказаться 32-м по счету с правильным ответом.

0: забыть красивые, интересные места, в которых бываешь. И Дукорский майонтак в их числе.
1: Дукорский майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, вяровочный парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
3: Из песни слов выкинешь.
0: Но нам пришлось выкинуть из одной песни слова, вернее, запикать их для того, чтобы кто-то из вас попытал свою удачу, проверил память на знание текста песен, ну и, конечно же, получил от нас билет в Дукорский майонтак. Я уже знаю победителя, совсем скоро узнаете эту тайну и вы. Но для начала давайте напомню, что мы сегодня слушали. А слушали мы фрагменты песни Хабиба «Ягода малина». И давайте же уже разберемся, что там было запикано. А вернее, я вам так скажу, льдинка была запикана. Вот она.
3: Правильный

0: хлопает теперь глазами, я думаю, ладошками. А наша победительница сегодняшняя та, что 32-й оказалась по счету с правильным ответом, и это Марина. 37-7-7, последние цифры номера. Видимо, эти семерочки сложились для вас в такой секрет удачи цифровой, числовой. А, так что мы вас, Марина, поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как свой билет забрать, как им воспользоваться. Так что получите обязательно удовольствие в Дукоре, а потом нам расскажите, как все прошло.
1: Из песни слов вытянешь.

0: Ну а сейчас, благодаря нашим МВ-радиоволнам, кому-то станет значительно приятнее на душе и легче на сердце от ваших приветов и поздравлений.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение от Марины. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, поздравления с Днем медицинской сестры всем девочкам, медсестрам, коллегам Нарочанской участковой больницы и Мядельской ЦРБ. Всем здоровых больных! Здоровья самим и достойной оценки вашего труда. Здорово, Марина, вы, конечно, сформулировали. Здоровых больных надо куда-то записать на подкорку. Всем выздоравливать там! Поняли? И Марину, и меня. Поздравляю всех медсестричек ЦРБ и поликлиник города Марьиногорка. Это сообщение от Андрея. Спасибо вам, Андрей, за такую заботу. Так, от Натальи. Добрый денек. Вся наша веселая группа путешественников под названием Гродно-Гагра поздравляет с Днем медицинской сестры Лисечка Ларису. Желаем тебе самой крепкого здоровья, поменьше работы, но побольше зарплаты. И улыбайся почаще, так как от улыбки даже хмурый день светлей. А еще добавлю, а пациенты здоровей. Ну что еще сказать? Спасибо всем за поздравления, спасибо вам, медсестры, за ваш труд и отзывчивость. Ну и для всех прямо сейчас звучит прекрасная зажигательная песня. Оставайтесь с МВ Радио, и все у вас обязательно сбудется.
1: Эфирный чат.

музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Ну а каждый час в нашем заведении тоже начинается заново и одинаково с интересных новостей. Встречайте, Яну Довбенко.
1: Привет, Ника. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ника, у меня к тебе вопрос. Так. Ты помнишь свой первый телефон?
0: Конечно. Ничего события-то какое. Nokia, как сейчас помню, такой пузатенький был, знаешь, комбинированный цвет, сизо-синий какой-то был, то есть что-то светлое
1: ты
0: было.
1: Ты всегда была на стиле.
0: Вообще было, да, модненько так. Даже, по-моему, он был не просто пластмассовый, а такой немножко как с матовым, знаешь, покрытием. И змейку еще, помню, там игра была.
1: Ага, ну, в змейку, наверное, мы все играли, я еще тоже успела. Ну вот, кстати, тут выяснили, какой телефон оказался самым популярным в мире. Ты на какой ставишь?
0: Ну, на свой теперь, понятно.
1: А вот давай в выпуске новостей проверим. Все расскажу буквально через пару минут.
0: Давай.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых назначений. Так, председателем Гомельского горисполкома назначен Руслан Пархомович. Ранее он занимал должность помощника президента по Гомельской области. Александр Лукашенко отметил большой кадровый и правительственный опыт нового руководителя. Он выразил надежду, что с его приходом динамика развития станет еще лучше. Александр Лукашенко пожелал новому руководителю только движения вперед. Количество мест в санаториях Беларуси увеличится на 30% до 2030 года. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Такая работа уже началась в рамках программы развития туризма. За первый квартал этого года на укрепление материальной базы и закупку оборудования направили более 40 миллионов рублей. Эта сумма в два раза превышает прошлогоднее вложение за аналогичный период.
0: К новостям в мире.
1: Для скорого урегулирования конфликта на Украине уже почти все сделано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что говорить о конкретных сроках пока рано. Он подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Москве в любой момент. Также допустил переговоры на любой другой площадке. Однако такая встреча возможна только после полного завершения мирного процесса. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается открытой для контактов и приветствует посредничество. Усилия Соединенных Штатов Америки. К новостям регионов. Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в сельхозорганизациях Минской области. В частности, недостатки обнаружили при хранении минеральных удобрений. На складах протекала кровля, и вода приводила к порче. Часть продукции хранили под открытым небом, а при перевозке груз просыпался на дороге из-за негерметичных кузовов. После проверок к ответственности привлекли более 40 должностных лиц. Устранение всех недостатков остается на особом контроле. И в завершение выпуска. Самым продаваемым телефоном за всю историю оказался кнопочный Nokia 1100. Об этом сообщает издание BRG. Популярный аппарат вышел в 2003 году. Он разошелся тиражом в 250 миллионов. Почти столько же набрала следующая модель финского бренда, а тройку лидеров замыкают ранние версии iPhone. Успех объясняют низкой конкуренцией в нулевые годы и доступной ценой. В момент выпуска телефон стоил около $100.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ой, друзья, тик-тик-так, время идет, будущее наступает нам на пятки. Тут что ни день, то ноу-хау и новые технологии. Но, как показала практика, к ним в Минске оказались не все готовы, особенно в городском транспорте. Все же знают, да, что в мае двери в автобусах начали у нас открываться не автоматически все, а только те, которые нужны пассажирам по требованию, а вернее по специальной кнопке. И тут вот как-то совсем на днях во время поездки я была свидетелем, ну просто, знаете, крика помощи водителя, который свой громкоговоритель, скажем так, автобусное радио, да, включил и произнес, что не надо с усилием на эту кнопку нажимать, она работает просто от того, как ладонь прикладываешь. То есть это и не кнопка вовсе, да, такой, можно сказать, сенсорный датчик. Я так понимаю, что у него наболело, накипело, потому что, соответственно, и пассажиры не все могут, да, справиться и проявляют нетерпение, когда они жмут-жмут, а кнопка не срабатывает никак, и двери закрыты перед тобой. Так что сим-сим открывался, и этот ларчик тоже очень просто. Теперь и вы будете знать, ну так, на всякий случай предупредила. Так, ну а впереди еще очень много всего полезного и интересного, в частности игра «Факт или фейк». Проверим вашу музыкальную интуицию совсем скоро. Ну и наградим кого-то вкусным подарком от нашего партнера, от кафе «Гараж». Оставайтесь с МВ Радио. Здесь я, Ника Романова, до 16 часов. Еще с вами.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Следующее, друзья, что никогда не выйдет из моды. Конечно же, вкусная и свежеприготовленная пища. Например, пицца от кафе «Гараж». Скоро у кого-то из вас-то вкуснятина будет на столе. Но еще даже безалкогольный глинтвейн в придачу выдадим. Ну а пока у меня вот такая информация. Планируете семейный отдых? Кафе-гараж рады каждому. Пока мама и папы наслаждаются кухней, дети покоряют лабиринты или готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома, заказывайте доставку через приложение или по короткому номеру 7767. Гараж. Истории начинаются здесь.
1: Факт или фейк?
0: Ну и на факт или фейк у меня для вас тоже будет одна вкусная история, а может даже гастрономический шок. Главное вам определить, это будет правда или вымысел, и прислать мне свой ответ. Факт или фейк 32-м по счету к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Итак, готовы? А что если я вам скажу, что в Азии стало очень популярным мороженое с муравьями? Секрет его вкуса в муравьиной кислоте, которая придает сладкому десерту необычную кислинку. А личинки насекомых добавляют такому экзотическому мороженому солоновато-горькие нотки. Рискнули бы продегустировать? Это первый вопрос. А второй, как считаете, это правда или вымысел? Факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307.

0: Интересно, кто же из вас будет жить свою лучшую жизнь без готовки? Ведь хотя бы на один вечер обеспечит себе и своим родственникам вкусный ужин от кафе «Гараж», пиццу 43 сантиметра и безалкогольный глинтвейн в придачу. Скоро узнаем победителя. Ну а пока, друзья, если вдруг планируете семейный отдых, в кафе «Гараж» рады каждому. Пока мамы и папы наслаждаются кухней, дети покоряют лабиринты или готовят свою первую пиццу на бесплатных мастер-классах. Устройте праздник дома, заказывайте доставку через приложение или по короткому номеру 7767. «Гараж» – истории начинаются здесь.
1: Факт или фейк?
0: А у нас здесь заканчивается одна вкусная, но это не точная история, а скорее даже гастрономический шок. Итак, я вам рассказывала, что в Азии стало очень популярным мороженое с муравьями. Вроде как в муравьиной кислоте вот эта кислинка, да, придает сладкому десерту необычность, а личинки добавляют еще и солоновато-горькие нотки. Кстати, я вас еще заодно спросила, рискнули бы вы такое попробовать? 50 на 50 примерно разделились голоса. Друзья, ну и это факт. На самом деле в нашем телеграм-канале совсем недавно мы о таком мороженом рассказывали вам, даже показывали видео с ним. Вот это такое себе аппетитное, да, с муравьишками. Так что подписывайтесь обязательно на «Минскую волну», чтобы ничего не потерять. Мы во всех соцсетях представлены. И наслаждайтесь интересным контентом. Вот может и пригодится для того, чтобы обеспечить себе вкусный ужин от кафе «Гараж». Кстати, дегустаторы такого мороженого описывают вкус как многогранный. Похоже, концепция натуральных ингредиентов вышла вот таким образом на новый уровень. Ну, а у нас на новый уровень жизни вышла сегодня победительница. 32-й по счету оказалась Ирина, 71-13, последние цифры номера. Ир, мы вас от души поздравляем, вам достается вкусный подарок от кафе «Гараж», так что насладитесь по полной, а потом расскажите, что понравилось больше всего.

0: если вдруг не солнце подсветит, то я сама, друзья, за это возьмусь и подсвечу вам парочку сообщений, которые уже получила в наш эфирный чат.
1: Эфирный чат.
0: Здравствуйте, Минская волна. Передайте, пожалуйста, привет Подонегину Алексею из Борисова от Александра Шевченко. А вот и передаю, пожалуйста, Алексей, да и Александр, вам тоже огромный привет. В общем, держитесь там, что вы на работе, если работаете, держитесь там. Если отдыхаете, куда-то поехали, то тоже вам всего хорошего. Привет МВ-радио и всем в Молодечно, отличного настроения. А я завтра в отпуск. Это Олеся написала. Слушайте, Олесь, ну вы везучие оказались. Поздравляю. Получается, вам совсем немного продержаться осталось, да? Ну что ж, пожелаю, пожалуй, отлично отдохнуть. И все спланированное и запланированное на время отпуска обязательно исполнить.
1: Эфирный чат.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Меделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивают научную отрасль и какая функция понравится водителям.
0: Новости.
1: Президент Беларуси назначил Александра Саковича генеральным директором Белорусского металлургического завода. Ранее он работал начальником управления промышленной политики аппарата Совета министров и заместителем руководителя этого предприятия. Глава государства поручил решать проблемы и наращивать производство. Александр Сакович подтвердил, что предприятия холдинга работают, однако ряд проблем требует внимания. 50 новых направлений включат в госпрограмму научных исследований до 2030 года. Об этом сообщили в Национальной академии наук Беларуси. Новое направление охватит такие сферы, как медицина, биотехнологии, агропромышленный комплекс, микроэлектроника и материаловедение. Корректировка программ позволит сконцентрировать ресурсы на самых важных для страны областях науки.
0: К новостям в мире.
1: Национальная разведка Соединенных Штатов Америки проверит более 120 биолабораторий, которые американское правительство финансирует за границей. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост». Специалисты установят местонахождение этих объектов, а также выяснят, какие патогены они содержат и какие исследования в них проводят. Главная цель проверки – остановить исследования, которые могут угрожать глобальной безопасности и благополучию людей. По предварительным оценкам, только на территории Украины может находиться более 40 подобных объектов. Новостям регионов. Мошенник из Слуцка обманул клиентов на сумму более 35 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет. Мужчина предлагал людям ремонт и изготовление мебели, однако не выполнял эти заказы. Противоправную деятельность он вел на протяжении полутора лет. Фигурант пояснил, что взял слишком много заказов и не оценил свои возможности. По данному факту заведено уголовное дело. Правоохранители считают, что количество пострадавших может быть значительно больше. Они просят граждан обращаться в милицию. И в завершение выпуска. Новая функция появилась в Яндекс.Картах. Речь идет о голосовых подсказках с привязкой к городским ориентирам. Теперь сервис называет заметные объекты вроде магазинов, памятников или заправок, чтобы водитель мог быстрее сориентироваться. Выбором таких ориентиров и расчетом времени для подсказки занимается искусственный интеллект. Он анализирует маршрут и дорожную обстановку. По мнению разработчиков, это особенно важно на сложных развязках и незнакомых участках, где пропущенный поворот добавляет лишнее время в пути.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Второй сеанс.
1: В этот день, 12 мая 80-го года, только вдумайтесь, состоялась премьера первого советского фильма «Катастрофы. Экипаж». Это, конечно, классика мирового кинематографа, хороший повод, чтобы пересмотреть и сравнить с более новой версией. Если вы вдруг что-то вот это пропустили, то в 2016 году вышел осовремененный блокбастер, назовем его так, с Данилой Козловским и Владимиром Машковым «Экипаж», в котором пилоты спасают людей в экстремальной ситуации. Талантливый молодой летчик Алексей Гущин не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь сначала, и вот оказывается на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел, и только в небе есть спасение. Он показывает все, на что способен. И вместе его экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней. Ну что сказать, «Экипаж» 79-го и 2016-го годов разделяют почти 40 лет. И первый, конечно, это глубокая психологическая драма о людях в экстремальной ситуации, а второй – современный зрелищный боевик, который вдохновлен оригиналом. Посмотрите, сравните, а потом расскажите мне об этом. Ну а если есть еще что порекомендовать, напишите в Viber Telegram 8029-1010-307. Что мне еще посмотреть?
0: Дневной сеанс.

0: Ну а сегодняшний прогноз от Белгидромета – это скорее знак, чтобы взять с собой зонт на случай, если куда-то собираетесь выходить во второй половине дня. Потому как переменная облачность по Беларуси, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы, по юго-западной половине даже сильные ливни и град. Ветер юго-восточно умеренный, при грозах порывистый, даже со шквалистым усилением. Максимальная температура воздуха днем будет находиться в пределах от плюс 17 по западу до плюс 25 по юго-востоку. В Минске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером плюс 15-18.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

хороший фильм тоже действует как прекрасный антидот от скуки и плохого настроения, особенно если это проверенная комедия. Вот что вы порекомендовали. От Нины есть сообщение. Нам с мужем очень понравилась новая российская комедия «Королек моей любви» с Галустяном и Демисом Карибидисом. Ухахатывались. А я вам почему-то верю. С этой парочкой по-другому и быть ведь и не могло. Надо тоже посмотреть. Записываю себе. Так, от Ирины еще есть сообщение. Один из моих любимых фильмов «Экипаж». Первый и второй просто бесподобный. Актерский состав, захватывающий сюжет, мужество и отчаяние. Все вместе. Супер! Столько эмоций вот от Ирины мы получили. И не только это. На днях, говорит, продолжает. Посмотрела фильм с участием Александра Робака «Мистер Ноготь». Легко и весело зашло. Вот еще, видите, комедийное есть что-то на вечер. Так, ну а сегодня у нас с дочерью запланирован поход в храм искусства, в Большой, на оперу, на выигранные у нас на волне билеты. Ну, правильно, Ирин, не кинематографом единым, как говорится, в театры тоже нужно выходить и себя показать, и других посмотреть. Пусть этот вечер вторника вас порадует обязательно и приятно удивит. Ну, а на этом я, Ника Романова, с вами на сегодня прощаюсь. Услышимся теперь завтра ровно в полдень. Оставайтесь на нашей волне. И приятного всем продолжения этого дня и отличного вечера.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Ловим ритм.

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать жителям Минской области и что изменится в освоении космоса.
0: Новости.
1: Белорусский металлургический завод планирует осваивать новые рынки сбыта. Об этом заявил новый руководитель предприятия Александр Сакович. Из-за санкций европейский рынок для завода закрыт, потому почти вся продукция поставляется в Россию. Теперь руководство намерено выходить на рынки стран СНГ и искать покупателей в других регионах. Для выполнения этих задач ключевым становится максимальное использование собственных ресурсов и возможностей предприятия. Работу криптобанков усовершенствуют в Беларуси. Соответствующее положение принято в парке высоких технологий. Документ определяет, какие операции с цифровыми знаками смогут проводить организации. Так, криптобанки получают право совершать 11 видов сделок. Среди них открытие криптовкладов, заем токенов, залог и переводы между клиентами. Также они смогут выпускать собственные токены.
0: К новостям в мире.
1: Польша планирует подписать 60 контрактов на поставку вооружений до конца мая. Об этом заявили в Минобороны европейской страны. Сумма договоров составит около 45 миллиардов евро. Финансировать масштабные закупки бронетехники, артиллерии и боеприпасов будет Европейский Союз. Также более 4 миллиардов евро направят на развитие беспилотных систем и противодроновой защиты. В том числе страна ожидает поставки новейших американских истребителей. Помимо этого, контракты предусматривают передачу почти 100 боевых вертолетов и современных систем разведки. Новостям регионов. Плановая проверка системы оповещения пройдет в Минской области завтра. Об этом сообщили в МЧС. Ведомство будет включать электросирены с 9 утра до часу дня. Спасатели подчеркивают, при звуковых сигналах гражданам не нужно выполнять какие-либо действия. И в завершение выпуска. Агентство НАСА может увеличить срок пребывания астронавтов на МКС до 8 месяцев. Ранее этот период не превышал полугода. По мнению специалистов, такой шаг позволит сократить количество запусков. Ближайшая миссия Крю-13 пока стартует в сентябре по прежнему графику. Для постоянного перехода на новый режим кораблям потребуется дополнительная сертификация. Тем временем на станции сохраняется высокая грузовая активность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами грозы. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 9 градусов выше 0. Днем от 9 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: 53-летняя Кэмерон Диаз в третий раз стала мамой. У нее родился сын. Радостную новость сообщил в соцсетях ее супруг Бенджи Мэдден. Он также раскрыл имя малыша. Теперь у них старшая дочь Редекс, средний сын Кардинал и младшенький Наутас. Гарри Стайлз сделал предложение Зои Кравиц. Недавно дочь Лени Кравица попала в объектив фотографов с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Источник из близкого окружения пары сообщил, что свадьба знаменитостей действительно не за горами. Гарри сделал предложение Зои спустя 8 месяцев после начала отношений. Для Стайлза эта помолвка первая в жизни. Зои Кравиц ранее уже была замужем за актером Карлом Глусманом. Однако в 2021 году супруги развелись. После развода актриса начала отношения с Ченнингом Татумом. Она пригласила его на роль в своем дебютном фильме «Подай знак». Пара была помолвлена, но в 2024 году знаменитости шокировали поклонников известием о расставании. Ну ничего себе, какая она легкая оказалась на замужеский подъем. Замуж почти каждые 2 года планирует выходить. Аннет Сай и ее муж Тинейдж готовятся стать родителями в первый раз. С выходом нового альбома певица призналась в своей беременности. Она опубликовала снимок УЗИ в социальных сетях, чем и рассекретила свое положение.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько людей отдохнут в санаториях и что поможет снизить тревожность на работе.
0: Новости.
1: Беларуси не нужно стремиться иметь все виды вооружений, которые применяются в современных конфликтах. Об этом заявил президент нашей республики. Александр Лукашенко призвал оснащать армию с учетом реальности, реальных потребностей и навыков военных. Глава государства обратил внимание, что при выборе оружия важно учитывать особенности территории страны. Политик привел в пример недавний конфликт на Ближнем Востоке. Без подготовки солдат и наземных операций добиться победы невозможно. Около 600 тысяч человек отдохнут в санаториях Беларуси этим летом. Об этом сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. По данным организации, свободных мест в здравницах почти не осталось. Путевки забронированы или выкуплены более чем на 95%. Из-за высокого летнего спроса цены на отдых будут выше. Так, день пребывания в стандартном двухместном номере в июне обойдется примерно в 145 рублей.
0: Новостям в мире.
1: Власти Таиланда сократят срок безвизового пребывания для иностранцев до 30 дней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства. В ведомстве пояснили, что такая мера нужна для пресечения злоупотреблений со стороны тех, кто использует безвиз не в туристических целях. Власти надеются, что такие действия улучшат контроль за миграцией и не навредят туристической привлекательности. Отмечу, новые ограничения не затронут нашу республику. Новостям регионов. Помощник президента по Минской области Александр Кохан проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Мяделе. Встреча состоится 21 мая в местном исполнительном комитете. Звонки будут приниматься с 11 до 12 часов, а личный прием начнется в 12. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону с 15 по 18 число. Подробности можно узнать на сайте Мядельского райисполкома. И в завершение выпуска. Наведение порядка в документах помогает снизить тревожность на работе. Об этом рассказали российские специалисты. По данным психологов, когда человек разбирает бумаги, к нему возвращается чувство контроля над ситуацией. Мозг перестает отвлекаться на множество незаконченных дел. Это позволяет уменьшить фоновое напряжение. При этом специалисты рекомендуют при устойчивой тревоге не ограничиваться наведением порядка, а обращаться за профессиональной помощью.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что ж, могу сказать только одно. Прямо сейчас наша программа началась. И самое главное, что влетает в студию, кто вы думаете? Вика, моей... кусочек моего сердца.
2: А
1: который,
2: я думала,
1: конечно,
2: муха, ну... или сова, Володь. Привет всем, кто на Минской волне. Да, друзья, ну, иногда мы опаздываем. А что, жизнь такая штука, то в пробке застрянешь, то кофе с коллегой по работе будешь пить и заговоришься.
1: Так, давай уже просто вот, я знаю, из-за чего ты задержалась.
2: Всякое бывает, друзья.
1: Вот от красоты зеркало треснуло.
2: Я женщина, я могу себе все позволить. А ты знаешь, вот я зато, когда бежала к тебе, я узнала такой термин, как инкапсулированное поведение. Знаешь ли, что это такое?
1: Спину, да, кто-то направил. Знаю. Я знаю, что это такое.
2: Я рассказываю всем слушателям. В общем, когда ты приходишь домой, переодеваешься из офисного костюма в любимое старое худи или халат, наше давление снижается на пару миллиметров ртутного столба. Понимаешь?
1: Да. Знаешь, что это называется у меня?
2: Ага.
1: У меня это называется «мои треники». Понимаешь? Вот с этими волдырями на коленях.
2: Ну,
1: вот они меня охраняют.
2: Счастливые треники есть у Володи. А какие они у вас? Может быть, это любимая футболка, в которой вы ходили на концерт. Либо платье, в котором вам сделали предложение. Вы его носите до дыр. Понимаешь?
1: Или же в гараже у некоторых есть... комбинезоны. Вот они действительно настоящая броня. От всего. От жены. От... Дальше продолжать
2: все,
1: не буду.
2: Не надо, тут... ты уже все рассказал. А мы не будем от вас защищаться. Мы, наоборот, будем ждать от вас сообщения. 8029-1010-307. В этом часе будут билеты в мир иллюзий. Будет игра
1: «Перепелка». И немного интересных новостей. Оставайтесь с нами.
0: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше

0: друзья, на календаре 12 мая, хоть погода, ну, как будто бы говорит, нет, сегодня 12 апреля.
1: Да, может, 12 марта.
0: Ну, марта еще бы снег лежал по нашим всем канонам.
1: Да.
0: Мы немножко все живем в мире иллюзий, но я предлагаю оказаться в настоящем мире иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Да, сейчас Вика так прочитала и сказала о том, что да, иллюзия — это именно то, что нас держит до конца рабочего дня, да?
0: Ну, вот. Иллюзия. Я вообще люблю оказаться в чем-то необычном.
1: Ну вот, давай так. У нас сегодня действительно необычная перепелка. Мы договорились с искусственным интеллектом Тедом о том, что он просто возьмет музыкальную композицию, очень известную, и сделает так, чтобы ее практически никто не узнал. Каким образом? Он изменил музыку полностью, но текст не трогал. Задача наших слушателей следующая. Узнать, что это за музыкальная композиция, кто ее исполнял и как она называлась. Ну а самое главное, правильный ответ под номером
0: 12 прислать Viber, Telegram по номеру 8029 1010 307. Слушаем задание.

0: Ну что, я уверена, многие догадались. Песня узнаваемая.
1: Конечно.
0: Певец сейчас второе дыхание жизни переживает, потому что...
1: Про него все вспомнили, да.
0: Интернеты гудят и до сих пор обсуждают его известное интервью. Ну, а вы присылайте ответы 8029-1010-307. 12-е сообщение ждем.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it. Минская волна. Перепелка.
1: Сегодня легко было многим слушателям. Конечно, рабочий день, я не знаю, какой он у вас был, но легко было в игре «Перепелка» точно.
2: Так мы, во-первых, дали возможность им послушать новое звучание, во-вторых, подсказали до такой степени, что можно было уже просто взять и с голубой каемочкой, понимаешь, выдать имя исполнителя.
1: Да, все рассказали, все показали и даже дали послушать. А давайте напомним задание, как искусственный интеллект апгрейдил популярный хит.

0: Но а нас уже зовет победитель, чтобы быстрее его назвали имя и как-нибудь включили песню красивую.
1: Да, а подожди, у нас оригинал.
0: Конечно.
1: Давай.
2: Оригинал.
3: Да,

0: Да, 90-х нулевых.
1: Мне просто сразу хотелось сказать, что маленький мальчик про маленькие песенки.
0: Ну, конечно, это Андрей Губин, да. Песня «Мальчик-бродяга».
1: Вот, ну что ж, к счастью, вот у нас было 12-е сообщение, и, к счастью, нашелся человек, который правильно ответил. Кстати, были ошибки, но сейчас называть это не буду. Просто хочу сказать о том, что имя Арина. И последние 4 номера цифр телефона это 3603. Наши поздравления!
0: Арина, вы отправляетесь в уникальное интерактивное пространство, которое точно унесет вас в мир фантазий. Но не так, как Андрея Губина. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Да, ну что ж, а что нас еще может порадовать? Кстати, наверное, не порадовать, а немножко заставить задуматься. За нами следят.
0: Опять инопланетяне?
1: Нет, тут уже земной вопрос. А какой и кто? Расскажем очень скоро.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Ну так, на самом деле у нас новости технологий, а нет, наверное, скорее всего, анатомии. Потому что, ну, теперь я точно знаю, что за нами присматривает глаз из Хайфы и Цюриха,
2: представляешь? Ну ты драматизируешь. Ну, всего лишь опубликовали небольшой отчет, называется «Плохое соединение». И оказывается, что израильские и швейцарские компании используют уязвимости в социальных сотовых сетях, чтобы знать, где ты, с кем ты и какой йогурт купил на завтра.
1: Ну да, понимаешь, Вик, я вообще-то наивно думал, что швейцарцы могут следить только за тем, чтобы дырки в сыре были правильного диаметра. Ну а израильтяне, конечно же, чтобы хумус не пересолили. Mm-hmm. А они, оказывается, настоящие цифровые ниндзя.
2: Ну это даже не, ну как бы лестно может быть, а может быть и нет. Вот представь, где-то в Альпах сидит серьезный человек в кашемировом свитере, пьет горячий шоколад и внимательно изучает, как ты 30 минут не мог выбрать между синими и серыми носками в торговом центре.
1: Ну, да, это международный уровень, что не взять так точно. Раньше я, вот, за мной следила только бабушка из окна, а теперь лифтный сов через спутник. Я теперь чувствую себя как, ну, знаешь, как Джеймс Бонд на минималках.
2: Ну, зато точность-то какая. И в отчете говорят, что система позволяет отслеживать людей в десятках стран.
1: Ну и что будем делать с этим?
2: А я не боюсь. Я считаю, что в целом в мире современных технологий так или иначе за любым можно присмотреть.
1: Ну
2: скажем,
1: да, конечно.
2: Поэтому бояться.
1: Да и чего, у нас же хорошие границы. Тут какой тут спутник
2: не пролетит
1: вообще. А тот глаз, он всегда, когда над Беларусью пролетает, закрывается.
2: А может им интересен, Володя, уникальный рецепт белорусских драников, и они хотят его рассекретить?
1: Нет. Нельзя, это национальное достояние.
2: Это наша религия, нет, мы не позволим.
1: Ни в коем случае.
2: Да, друзья, мы двигаемся дальше в отличном настроении. С удовольствием ждем в студию нашу Яну Довбенко.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Выбираем любимое

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и что позволит замедлить старение.
0: Новости.
1: Экспорт медицинских услуг в Беларуси впервые превысил 50 миллионов долларов в прошлом году. Такими данными поделился министр здравоохранения Александр Хаджаев. По его словам, показатель оказался выше запланированного. Высокие результаты стали возможны благодаря открытым границам, а также рассказам иностранных пациентов о качественном лечении. В этом году сфера здравоохранения намерена показать еще более достойный результат. Реестр производителей одежды для школьников появится в Беларуси. Такое решение озвучили в Государственном комитете по стандартизации. Перечень должен помочь родителям, школам и производителям легче находить качественную форму. Также накопленный опыт могут предложить для единых подходов в союзном государстве. Кроме того, представители организации намерены уточнить стандарт на одежду для учащихся с учетом практики.
0: К новостям в мире.
1: Власти Ирана расширили зону контроля военно-морских сил в Ормузском проливе. Об этом пишет ТАСС. Теперь контролируемая полоса превышает 200 миль. Иранские военные призывают все суда переходить через пролив только по выделенному ими коридору. Ситуация в стратегическом районе остается напряженной, и стороны пытаются найти дипломатическое решение. Новостям регионов. Движение транспорта временно ограничат в Минском районе завтра и послезавтра. Об этом информирует ГАИ. На участках будут проводиться эксперименты по факту ранее произошедших ДТП. Так, в среду мера будет действовать с 9 до половины 11 вечера. Движение будет перекрыто на втором километре дороги Заславль-Новое поле. Там же ограничат выезд с автомобильной дороги Н-89-81. В четверг с половины 11 до 12 дня ограничения затронут круговой перекресток у улицы Центральной в агрогородке Гатово. В это время движение всех видов транспорта будет затруднено. И в завершение выпуска. Умеренное снижение калорийности питания может улучшать здоровье и замедлить возрастные изменения. К такому выводу пришли американские ученые. В исследовании добровольцы сократили рацион примерно на 12%. Этого хватило, чтобы у людей снизились давление, уровень вредного холестерина и инсулина. Анализы также показали уменьшение активных молекул, которые повреждают клетки и ведут к старению. По словам специалистов, для такого эффекта достаточно отказаться от одного калорийного десерта или сладкого кофе в день.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Да, белив, не белив, но мы-то с Володей верим, что да, все доберутся точно домой. Сервис Яндекс говорит, что в Минске 8 баллов, это достаточно много, особенно для вечера.
2: Будем рассуждать, из-за чего это?
1: Вторника, конечно, дождь. Вот ну капелька вот дождя
2: мне,
1: падает.
2: Мне кажется тоже, что просто расслабляются, когда тепло становится, и потом просто забывают о том, что тормозной путь увеличивается.
1: А я думала, забывают кабриолеты закрыть.
2: Ай, нет, с этим проблем нет. Когда в лицо летит роса или дождь, это неприятненько.
1: Но в центре города, друзья, серьезные затруднения движения. Я не буду называть основные улицы, вы и так их знаете. Скажу лишь, ДТП на Аранской произошло, очень длинная пробка в сторону Ванеева. Еще ДТП я вижу непосредственно в районе Пушкинской. Ведутся дорожные работы на многих участках. Наверняка тоже из-за этого есть затруднения движения. Да. На Академии наук, на Орловке, как всегда, заторы имеются по всем прилегающим улицам, непосредственно к улице Орловской. Ну и центр города, Купалы, Богдановича, проспект Машерова, Независимости, Ленина. Вам отдельный привет.
2: Ну, а я могу сказать о том, что Кольцевая также окрасилась в красный цвет. Тут зеленого меньше намного. Проблематично сейчас с проспекта Независимости в сторону Большого Тростенца. Здесь практически все стоит, что с внутренней, что с внешней стороны. Дальше на МКАД идем и уже практически... начиная от Игуменского тракта и заканчивая Малиновкой, внутренняя часть Кольцевой стала намертво. Ну, по крайней мере, так карта говорит. Переходим в другую часть города, и это уже Цнянка. У нас здесь Даугиновский тракт, внешняя часть Кольцевой. Все окрашено в красный цвет, вплоть до Притыцкого, вот съезда до города. Все остальное на зеленое, но его так мало. Но я хочу только одно сказать. Будьте осторожны и аккуратны.
1: Ну и слушайте «Минскую волну», потому
2: конечно,
1: что мы в этом часе разыграем классный подарок. Да. Сертификат на натяжные потолки. Мы ремонты любим. Я отвечаю сейчас за женщин. Володя просто подтверждает, потому что у него нет выбора.
2: Только вздох. Да, они любят, да.
1: Вот, ну и будем готовить необычное сегодня блюдо. Соль долгожителей. Что это, с чем едят, расскажем немного позже.
2: Заинтриговал. Оставайтесь с нами.
1: Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Что ты там говорила про ремонт?
2: Володя, ремонт мы любим, ремонт мы обожаем, особенно когда ты можешь получить сертификат, и он тебя взбодрит и заставит переделать все.
1: Да, вот на самом деле, действительно, нам сегодня помогает в нашей игре натяжные потолки. Сноувит – это стиль, надежность и уют. Работаем в Минске и до 50 километров вокруг. Быстро, качественно, с гарантией. Звоните. Плюс 375-29-148-58-67. Сноувит – потолки, которые вдохновляют. Вот это действительно правда.
2: Но на секундочку, сертификат-то у нас на 150 рублей.
1: Да, именно от этой компании. Я думаю, что сейчас, когда... Кстати, вот мы сколько уже с тобой сотрудничаем, мы никогда такой кухни не делали, да? То есть мне сейчас не надо ни жаровню, мне же сейчас, наверное, надо быстренько сгонять и толченые взять.
2: Да, мельницу.
1: Мельницу, да.
2: Да, кто-то делал это руками и продолжает делать, потому что, говорят, ароматнее получается.
1: И это же тепло рук.
2: Душа,
1: да?
2: Душа. И ты вкладываешь свою энергетику, когда готовишь. Сегодня мы решили блюдо всех долгожителей приготовить соль адыгейскую. Адыгейскую соль, ну, наверняка вы видели, она продается там, где специи, в готовом виде. Но при большом желании соль по-адыгейски можно сделать и в домашних условиях. Рецептур огромное количество.
1: Да, это правда.
2: Я хочу поделиться с вами одним вариантом ее приготовления. И сделав такую соль, вы добавите неповторимые оттенки в приготовленные вообще блюда, которые у вас только могут оказаться на кухне.
1: То есть это будет, я так понимаю, такая изюминка, да? Нет. Солечка такая в еде,
2: вот
1: да?
2: Вот именно, да, мы ее приготовим. Я вам позже расскажу, чем ее лучше есть, чем она лучше всего раскрывает свой вкус. Правила игры просты. Я читаю рецепт классического состава адыгейской соли с одним неправильным. Если понимаете, что я тут добавила, присылайте ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Ну а коней на переправе не меняет, поэтому у нас сегодня 12-е правильное сообщение будет выигрышное.
0: Что не так у шефа?
2: Для того, чтобы приготовить адыгейскую соль, нам понадобится соль морская, кориандр, хмели-сунели, молотая паприка, сладкая, сушеный укроп, сушеная петрушка, сушеный зеленый лук, чеснок, перец черный молотый, перец красный острый, лавровый лист, сливочное масло и майоран сушеный. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Женская волна. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Умеешь ты на самом деле вот так вот завернуть, чтобы многие наши слушатели просто ошиблись, потому что, возможно, они смотрели какой-то другой рецепт вот этой вот соли, а мы же сказали о том, что это классическое направление, правильно?
2: Именно, мы готовили сегодня адыгейскую соль, популярный рецепт наверняка гуляет в интернете, многие решили проверить.
1: И не получилось.
2: Не получилось, потому что мы готовили действительно самое популярное, самое раскрученное среди даже фудблогеров блюдо. Кстати, ну вот, например, даже диетологи отмечают, что из-за интенсивного аромата чеснока и трав человек интуитивно использует на 12-15% меньше соли, чем обычно, что полезно для сердца и давления.
1: А, понимаю.
2: А в адыгейской соли действительно соли не так много, как много специй.
1: Специи, конечно.
2: И самый есть неожиданный фаворит для адыгейской соли – это блюдо, которое благодаря этому блюду соль раскрывается намного ярче. Это обычное куриное яйцо.
1: Да, понимаю.
2: Причем можно готовить и смятку, и глазунью, и даже пашот.
1: Ох, я... Так, я сейчас понесусь на кухню.
2: Но ты пока будешь нестись на кухню, я расскажу, что лишнее я добавила. Конечно, там все сушеное идет, потому что она должна долго храниться.
1: Абсолютно верно.
2: И чеснок в том числе. Ну, иногда его добавляют свежим, но это 99% все-таки он сушеный.
1: Нет, он, да, он сушеный, конечно, там продается.
2: А для того, чтобы соль сохранила все свои вкусы и ароматы, туда ни в коем случае не добавляется никакая жирная, мягкая субстанция, такая, как сливочное масло.
1: Вот, вычеркните, пожалуйста, из этого списка масло. И я вычеркнул всех тех, кто назвал. Причем могу тебе сказать, что мне очень сложно было найти победителя. Объясню почему. Потому что многие решили, что туда не идет ни лавровый лист, представляешь, ни вот хнели-сунели. Вот. И, в принципе, и кто-то даже большими буквами написал, что паприка сладкая тоже туда не идет.
2: Все идет.
1: Все идет, как у нас прям-таки на кухне. Вот все идет и замечательно. Ну что ж, а было 12-е сообщение, и был правильный ответ по поводу того, что сливочное масло ни в коем случае. Это написала нам Кристина. 6880. Это 4 последние цифры ее номера телефона. Поэтому, Кристина,
2: у вас будет новый потолок. Я прям чувствую. Вы лежите на диване, а муж уже не лежит. Муж уже в этот момент делает ремонт.
1: Он указывает специалистам, да, как это все сделать. Потому что у нас, во-первых, конечно же, на 150 рублей есть
2: сертификат.
1: Да, это натяжные потолки Snow Wheat. Это стиль, надежность и уют. Работаем в Минске до 50 километров вокруг. Быстро, качественно, с гарантией. Так что звоните. Плюс 375-29-148-58-67. Snow Wheat. Потолки, которые вдохновляют.
2: Ну а мы вдохновим вас точно на приготовление еще чего-то вкусного. Завтра включайте в это же время, в этом же месте. Мы услышимся и будет «Что не так у шефа». Ну а совсем скоро расскажем необычную новость, кто за нами следит.
1: Ох, это интересно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Тихо. Вика, тихо. Пригнись, смотри. Там в углу вон, над кофейным аппаратом, видишь?
1: Ну, Володь, ну, просто обычная майская муха или жук, я не знаю.
0: О, фу, я думал, что это дрон, знаешь, вот честное слово, бывают же разные дроны, правильно? Очень разных разменов, и могу тебе сказать, для меня вот... В конце дня надо просто сохранять душевное равновесие.
1: Володя, успокойся.
0: Правда.
1: Успокойся.
0: Я просто такую новость читал, ух.
1: Ты как этот, господин президент нашего эфира. Трамп. Рассказывает, Трамп в розовом саду тоже птицу за беспилотник принял. А ты уже готов строить над нашей студией купол безопасности.
0: Да, понимаешь, в чем дело? Я на самом деле за безопасность превыше всего. Вот мы сегодня, понимаешь, работаем, да? Вот мы мешаем воробью, а завтра он возьмет и скинет твой плейлист куда-нибудь в неизвестное место.
1: А мне вообще скрывать нечего. Надо жить так, чтобы тебе... пожалуйста, читайте. Я раскрытая книга. Ну, а что? Ну, узнает он, сколько ложек сахара я кладу в чай.
0: Как мы готовим соль.
1: Да. Он узнает, как я сказала в прошлом часе, возможно, рецепт фирменных белорусских драников.
0: Знаешь, я подумал то же самое. Может быть, дядюшки

0: представил Чебурашку сейчас. Вот, с отверстием в ухе. В общем, так, мы хотим сказать только одно. Во-первых, в Беларуси дроны не летают. Во-вторых, мух я не боюсь. И в-третьих, у нас очень скоро будут актуальные новости.
1: Да, ждем Яну Довбенко в студии МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупредили белорусов и какую монету выпустили в США.
0: Новости.
1: Власти Беларуси смогли повысить долю современных образцов оружия в военных структурах нашей страны. Об этом заявил президент Беларуси во время совещания о развитии национальной системы вооружений до 2030 года. По словам главы государства, сейчас почти половина арсенала отечественных войск состоит из актуальной техники, оборудования и других средств. Например, подразделения получили современные бронированные машины и защитные комплекты для солдат. Следующая официальная перепись населения пройдет в Беларуси в 2029 году. Об этом напоминает Национальный статкомитет. Граждан призывают остерегаться мошенников. Специалисты советуют не раскрывать личную информацию незнакомцам. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и скачивать файлы от неизвестных отправителей. При любых сомнениях необходимо сразу же обращаться в милицию. Актуальную информацию о подготовке к переписи следует искать только на официальных ресурсах.
0: К новостям в мире.
1: Французские фермеры заблокировали крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны. Инициаторами протеста выступили профсоюзы. Участники акции требуют от правительства дополнительной финансовой помощи. Из-за кризиса на Ближнем Востоке цены на топливо выросли почти вдвое, и сельхозпроизводство стало неприбыльным. В конце апреля власти уже выделили на поддержку отрасли 20 миллионов евро. Однако профсоюз считает эту сумму недостаточной и настаивает на более масштабных шагах со стороны государства. К новостям регионов. Факт сокрытия падежа скота вскрыли в Клецком районе. Об этом сообщает комитет госконтроля. Во время пересчета поголовья в одном из хозяйств обнаружилась недостача. Выяснилось, что должностное лицо внесло в отчетность ложные сведения о движении стада. Ущерб государству превысил 40 тысяч рублей. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Монетный двор США выпустил памятную монету в честь Стива Джобса. Это первый подобный случай. На аверсе изображен молодой предприниматель в момент раздумий на фоне природы. Композиция отражает его стремление сделать технологии такими же интуитивными и органичными, как и окружающий мир. Под руководством Стива Джобса компания Apple изменила целую отрасль и мировую культуру. Памятный доллар с его изображением стал признанием этого вклада на государственном уровне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вот оно, самое интересное начинается. У нас в ближайший час будет батл мнений. Мы поговорим с Викой о самом, наверное, сбываемом или несбываемом, правильно? То есть о том, могут ли твои вот эти вот воспоминания, точнее, не так, если ты заглянешь в будущее, mm-hmm. может ли это получиться? Или, может быть, ты в будущем, уже, например, когда прошло там сколько-то лет, подумать, интересно, а я ведь знал, что так будет, почему не сделал по-другому?
1: И мы с Володей решили подумать о том, за вас и за себя, да. Если бы была возможность, какой совет вы дали бы себе 10 лет назад? Ну вот, mm-hmm. была бы возможность, или короткое сообщение в прошлое, или в общем, пообщаться, успеть сказать что-то важное.
0: Прислать сообщение на пейджер.
1: Ну, 10 лет назад уже пейджеров не было, Володя.
0: Не было.
1: 10 лет назад уже были мобильные телефоны.
0: Не знаю, у тебя нет, у меня, да.
1: Ну, вот в таких разных мы вселенных живем. Пишите, какое сообщение вы бы себе отправили 10 лет назад. Кто-то наверняка подумает про деньги, про финансы, про недвижимость. Но я все-таки хочу поговорить с вами о сокровенном, о важном.
0: Может, про любовь, или, может быть, про то, что ты встретил того человека или не того человека. Века,
1: да, надо на него тратить время или не стоит рожать троих детей. Ну, в общем, пишите.
0: Глубоко копнула.
1: Да, 8029-1010-307. И не забывайте в Инстаграме тоже написать. Вдруг вам там проще, удобнее и современнее. Мы обязательно поговорим, что думают по этому поводу психологи.
0: Да, стоит выясним, конечно.
1: Делать такой себе небольшой тренинг и встряску для психики.
0: И надо ли этот флешбэк?
1: Угу, 1010-307.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ну что, мы тут с Володей за эфиром очень много интересного обсудили. Что бы вы себе сказали, если бы была возможность вернуться 10 лет назад в прошлое? Вот что сделать, что не сделать? Но есть даже феномен такой, как ошибка предсказания. И психологи выяснили, что люди склонны недооценивать то, насколько сильно они изменятся в будущем. Мы думаем, что через 10 лет будем такими же, но с другими вещами. Ну, футболка тебе будет другая, да,
2: и
1: так далее.
2: Да.
1: Но на самом деле...
2: Повзрослеешь чуть-чуть,
1: на самом деле меняются наши ценности. Поэтому советы из будущего часто касаются характера, а не материальных благ. То есть ты вернешься и скажешь, вот в тот момент ты гонишься за деньгами, да, думаешь, я сейчас заработаю много. А спустя 10 лет ты про них не думаешь, ты уже такой философ. Ты думаешь, мне надо больше общаться с детьми
2: или с родителями. Да, или не забывать родителей, да. Или же, например, в какой-то момент, ну, просто немножко постоять. Не спешить вперед, да, волосы назад, вот так вот. А просто чуть-чуть постоять подумать.
1: Опыт, это твой опыт говорит.
2: Да.
1: А 10 лет назад?
2: А 10 лет назад меня ничего не останавливало. Знаешь, как у самурая, у него же нет цели, у него есть только путь.
1: Да.
2: Вот так что.
1: Рассказываю про масштабное исследование, что в долгосрочной перспективе люди в 3 раза чаще сожалеют о том, чего они не сделали, не рискнули, не признались в любви, чем в своих ошибках. Поэтому совет «действуй» самый научно обоснованный.
2: Но опять же, видишь, когда говорят люди о том, что я сделал эту ошибку 10 лет назад, если бы повернулось, вот вернулось прошлое, я бы никогда тебе не сказал о том, что мы с тобой расстаемся там. Вот. Ну, неправда. Он сказал бы не через 10, а через 9 лет.
1: Ну, возможно, возможно. Я с тобой тут не буду спорить. Я хочу еще сказать тебе о том, что уровень счастья, вот как-то мы пытаемся же его все измерить, да, в литрах, в килограммах.
2: Да, в унциях, да в чем угодно.
1: Да, в общем, через 10, 20 или даже 30 лет зависит не от счета в банке, а от качества близких отношений.
2: И это... Я только на щит. Почему? Потому что для меня, вот, ну, давай так говорить так. Семья, например, для меня, да, это превыше всего. Вот. И когда 10 лет назад, когда я говорил о том, что давай еще подумаем, там, про ребенка или еще что-нибудь. Нет, так я не говорил. Я сказал, надо.
1: Ну, ты правильно действовал. Но еще есть такая вот практика. Даже нейробиологи говорят, что когда мы даем себе совет в прошлое, ну, вдруг бы так не был ты таким решительным. Но... Наш мозг выделяет дофамин. И это упражнение помогает нам примириться с прошлыми ошибками и снизить уровень текущего стресса, признавая свой опыт ценным. Вот ты сейчас говоришь, я молодец. Вот я тогда сделал так-то, и я молодец. И ты как будто бы себя, ну, даже немного успокаиваешь.
2: А еще ты не забывай о том, что мы просто, помнишь, говорили о том, что там пейджеры и все остальные сообщения. Есть фотографии. И если ты смотришь свои фотографии, не электронные, а вот тогда еще можно было найти фотографии бумажные. Да. И у тебя это же чувство появляется. Ты вспоминаешь, ух ты, классные кроссовки были. Или там шикарный джут. А какая прическа. И так, знаешь, лысину так провел. Так. А когда-то были... Кайры.
1: Да.
2: И опять же, это удовольствие, которое ты вспоминаешь. Ты делал фотографии не на плохом настроении, ты делал фотографии на позитиве. Нет ни одной нет ни одной фотографии. Ну, у детей бывает, когда им стой спокойно, смотри в объектив.
1: У меня есть фотография известная, плачет брат на фоне рюкзака, которому идти в школу в этом году. Историческая фотография.
2: Ну, заметь, это же не он сделал. Сделали фотографию его, да.
1: Жуткая фотография, понимаешь? Просто, но мы все смеемся, потому что он рыдал, он искренне плакал, так не хотел идти в школу.
2: Ну, потому что первый класс, а парты деревянные, да.
1: Впереди 11 лет экзекуции.
2: За что?
1: В общем, пишите, друзья, 8029-1010-307. Какое сообщение вы бы себе в прошлое отправили?
0: Легко и спокойно, как дома. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Ох, ребята, затронули мы самые ваши тонкие струны души.
2: Да, я скроллю ленту просто-напросто и понимаю, что все мы точно не сможем зачитать, но кое-какие интересные, да, ваши пожелания или, скажем так, обращения самому себе до того, как, мы, конечно, прочтем.
1: Вопрос. Если бы вы могли отправить себе короткое сообщение в прошлое, что бы вы написали? Ну что, поехали. Да. Марина, давай я Марину начну.
2: Давай, давай.
1: Мое сообщение было бы коротким. Лечи зубы сразу, не жди, пока заболят. И не бросай спорт. Спина скажет спасибо уже через 5 лет.
2: Вот только что пришло от Дмитрия, если не ошибаюсь, да. Совет в прошлое. Не жалей о сделанном. Живи здесь и сейчас своим сердцем, своей головой. Глядя только вперед и не слушай никаких советов.
1: Вот, Дмитрий, спасибо, что поделились. Это действительно иногда бывает, ну, сложно не слушать, не прислушаться. Как будто бы кто-то мудрее тебе, кажется, есть человек, который посоветует, и это будет истина.
2: Давай говорить так. Есть еще взрослые, то есть, да, которые, ну, которых нужно прислушиваться.
1: Не
2: и они вот капают
1: не
2: тебе.
1: Всегда.
2: Не всегда?
1: Я вообще считаю, вот если бы я себе совет в прошлое давала, взрослый — это не равно умный. Извините кого-то, а если обижу. Раньше нас учили,
2: это философия,
1: что раньше всегда учили, если он старше, да, их нужно старших уважать, нужно к ним относиться тоже трепетно, но старше это не равно умный.
2: Ну ладно, хорошо.
1: Вот моя философия.
2: Я все понял. Вот тут Игорь написал. Я бы отправил следующее. Не бойся увольняться. Та работа, за которую ты так держишься, выжмет из тебя все соки. А настоящее дело жизни ждет тебя совсем в другой сфере. Рискуй раньше. Вот так вот.
1: Вот, видишь, мужчины иногда боятся, что в какой-то момент не рискнули.
2: А я тебе рассказывал. Я тебе рассказывал про свое, да.
1: Елена написала, просто напиши бабушке, чаще заходи на чай. Через 3 года такой возможности уже не будет, карьера подождет, а эти моменты нет.
2: О, а тут посмотри еще, вот, по-моему, Олег написал, можешь?
1: Да. Дружище,
2: да.
1: Дружище, не беги за той блондинкой, она все равно выйдет замуж за твоего соседа. А ты только время зря потратишь, лучше обрати внимание на ту, что всегда рядом.
2: Вот, видишь.
1: Это практичный совет, это удобный совет.
2: А может, это правильный совет?
1: А может. Ну, тут уже, знаешь, можно тоже, опять же, разглагольствовать и философствовать. Ребят, я считаю, главное, чтобы мы не жалели о том, что мы сделали. Угу. Это самый главный такой аутотренинг, который нужно проводить с собой. Все, что было сделано, все к лучшему. Как бы иногда это, ну, просто не звучало.
2: Ну, с другой стороны, я могу сказать о том, что если уже действительно задумываться о будущем, нельзя забывать и прошлое. Потому что прошлое учит. И на прошлых ошибках мы учимся, и в будущем эти ошибки не повторяем.
1: Володя, а вот через 10 лет мы с тобой сидим в эфире, философствуем, мы же с тобой
2: будем... Я буду прифепелявить.
1: Зубы вставные мы сделаем до этого всего, ребят. Ну а какая погода будет, узнаем через несколько минут.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Новое радио. О погоде.
1: Завтра, 13 мая, Белгидромет обещает нам на большей части территории страны дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений. При грозах порывистая температура воздуха. Минимальная ночью 7-13, по западу 4-6. Максимальная днем 10-16, по востоку 17-20 градусов тепла.
2: На сегодняшнюю ночь прогноз такой. В Минске плюс 9, плюс 11, юго-восточный ветер. Облачность, прояснение, временами дождь. Вероятность осадков 90% и, возможно, гроза. Ну, а днем же нам обещают плюс 12, плюс 14, западный ветер, облачность с прояснениями и кратковременный дождь.
1: Прощаемся с вами до завтра. Не забывайте слушать МВ-радио в радиоплеере «Беларусь», добавлять нас в избранное. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича
2: и Вика Красовская. Всем хорошего настроения.
1: Пока.
2: До свидания.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами грозы. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 9 градусов выше 0. Днем от 9 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами грозы. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 9 градусов выше 0. Днем от 9 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами грозы. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 9 градусов выше 0. Днем от 9 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами грозы. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 9 градусов выше 0. Днем от 9 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио. Sexy girl, watch the way you're moving.